до наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, underground вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.